Точно. Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.